0: 我们现在没有地盘啊，全靠中央发饷，这中央让咱打咱不得不打呀。
1: 打下去只能像110师、109师一样的下场。
0: 我现在正向中央请求拨款，要求重建109师、110师。
2: 报告，中央军事委员会电报，
0: 同意拨款了。
2: 没有，是取消了110师和109师番号和军费的命令。
3: 岂有此理，果然给我来这手。
2: 洛甫，
4: 哎，干什么？
5: 洛甫，
4: 快走！
5: 洛甫，
4: 快点走！
5: 我是张浩，我是张浩啊！洛甫，
4: 什么你啊？啊，
5: 洛甫！哎呀，
6: 张浩，真的是你啊？
5: 真的是我，张浩啊！
6: 哎，不是，你这是？
5: 我从内蒙古刚过来的。
6: 哎呀，你看，从保安那儿来电报，说从内蒙古抓了一个自称是张浩的人，我还不信。你不是在莫斯科吗？怎么跑到内蒙古去了？
5: 说来话长啊！哎呀，
6: 受苦了，受苦了。
7: После занятия Дзуми Политбюро ЦК созвало заседание, в котором снова было утверждено место руководителя ЦК и Красной Армии. Учитывая факт большого ущерба Красной Армии из-за серьезной ошибки у товарища Лиде в командовании и по тактике в борьбе против пятого похода, а также в битве у реки Сянцзян, в заседании было принято решение о снятии группы «Тройки» и передаче командования Красной Армии в руки товарища Мао Цзэдуна.
8: Вы сказали Лиде? А кто такой этот Лиде?
7: Ах, он был в командировке в Шанхай и агентом генштаба Советской Армии. Его раньше зовутся Отто Блейер. После выполнения задач он остался в Шанхай и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна.
8: 我终于明白了，原来他是个半路出家。
7: Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
8: 他以堡垒战对堡垒战，和敌人拼消耗。他给红军造成了多大的损失，你知道吗，同志？他让红军几乎全军覆没呀。
2: 那也不全是李德的责任吗？
8: 他不该负责任吗？
9: товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании.Состав руководящих кадров Компартии Китая.
7: Эти товарищи Лофу, Ван Цзэсян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
9: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
7: Если все были избранными, я не против.
0: 喂，
10: 少帅，我是顶方。
0: 哦，顶方，什么事？
11: 少帅，高复元回来了。
0: 啊？他逃回来的？
11: 不，是放回来的。和他一起回来的
10: 还有直罗镇的几千官兵，连人带枪都回来了。
0: 有这种事儿？这是怎么回事啊？
10: 是真的。要不我派人送高复元回西安？
0: 不，我去洛川。
12: 撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
13: 王明同志的八一宣言，谈到了世界反法西斯统一战线的问题。这是一个全新的概念，我们要拿出时间好好消化消化。
2: 停止内战，一致抗日这个观点，我相信润之他们是能够接受的。
14: 张浩同志，
15: 哎呀，
2: 来呀！
14: 张浩同志，欢迎你的到来啊！
2: 泽东同志，
14: 张浩同志，哎，1927年武汉一别，又有8年之多，期间的辛酸苦辣真是一言难尽呐。嗯，你来了就好，
15: 来
14: 就好啊！
15: 坐坐坐，
14: 坐下说，坐下说，你是一盏指路灯啊！哎呀，
2: 我是什么指路灯啊？我只不过是共产国际的一个信使。洛甫同志已经跟我说了张国焘的问题，我愿意以共产国际特派员的身份去。